0: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бози накунад зинҳор. Хобака шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
6: Пардифен беби ва пардифен кидс, джуз и ҳамешагии рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс, фавран ва бехавф дард ро раф карда, илтиҳобу таб ро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
7: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19.00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
8: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
7: Мод.

Розия Экраматло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.

0: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, Пардифен шавад дармон.
5: Пардифен беби ва Пардифен кидс ҷуз и ҳамешагии рӯзгори модарон. Суспензияи Пардифен беби ва Пардифен кидс маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва Пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи Пардифен беби ва Пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
6: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: Шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
8: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19.00 площадь комплекса Истиқлол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
9: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
8: Мод. Я все

0: омади.
1: Садои Душанбе, Садои Душанбе, Таргибгари Ватани Гулба Оғуш. 102.2 FM. Радиои Садои Душанбе, бо мавҷи мо бошед.

0: эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Здравствуйте, у микрофона Тимур Бандишоев. Главные новости к этому часу. Под руководством председателя Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Файзали Идизода состоялось очередное заседание Совета Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 7-го созыва. В ходе заседания Совета были рассмотрены и представлены следующие проекты законов Республики Таджикистан. О внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан о разрешительной системе. О внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан о правовом статусе иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Таджикистан. О внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан о культуре. О внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан об охране и использовании объектов историко-культурного наследия. О внесении изменений в закон Республики Таджикистан о вывозе и ввозе исторических и культурных ценностей. О внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан о правовой помощи. О внесении дополнений в закон Республики Таджикистан о праздничных днях. О внесении дополнений в закон Республики Таджикистан об ограничении использования табачной продукции. О внесении дополнений в закон Республики Таджикистан о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции. О внесении изменений в закон Республики Таджикистан о государственных символах Республики Таджикистан, а также ряд проектов изменений в Кодекс об административных правонарушениях, Кодекс административного судопроизводства, Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс здравоохранения и другие законодательные акты. Кроме того, были рассмотрены протоколы о прекращении действия протокола к соглашению о помощи беженцам и вынужденным переселенцам от 24 сентября 1993 года, соглашение о порядке организации проведения контролируемых поставок на международном уровне уполномоченными органами государств участников СНГ, а также вопросы о зарубежных визитах парламентской делегации Маджлиси Намояндагон в города Брест и Баку, о созыве очередного заседания второй сессии Маджлиси Намояндагон 7-го созыва и проект постановления повестки дня данного заседания. По итогам рассмотрения по всем вопросам были приняты соответствующие постановления. В Бонне состоялась встреча директора агентства по гидрометеорологии Республики Таджикистан Абдулло Курбонзода с руководителем инициативы по обеспечению прозрачности действий в области климата Хеннингом Вустером. В ходе встречи стороны обсудили вопросы укрепления прозрачности климатической политики, совершенствования систем мониторинга, отчетности и верификации климатических данных, а также подготовки национальных отчетов в рамках выполнения обязательств по Парижскому соглашению. Особое внимание было уделено развитию потенциала Таджикистана в области оценки климатических мер, повышению качества климатической отчетности и использованию современных инструментов для отслеживания прогресса в достижении национально определяемых вкладов. Абдулло Курбонзода отметил важность международного сотрудничества в сфере климатической прозрачности и выразил заинтересованность в дальнейшем взаимодействии для укрепления национальных систем климатического мониторинга и отчетности. Председатель города Пинджакента Абдухолик Холикзодай, генеральный директор ООО СП «Заравшон» Оуян Лунау рассмотрели деятельность этого крупного промышленного предприятия, сообщает агентство «Ховар». Стороны обсудили реализацию четвертой стратегической цели правительства Таджикистана, ускоренной индустриализации республики, вопросы расширения сотрудничества с местным исполнительным органом государственной власти города, а также вклад предприятия в решение социальных вопросов. Также были рассмотрены вопросы модернизации производственного оборудования, переноса линии электропередачи предприятия за пределы города, участия в строительстве социальных объектов и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Это были главные новости к этому часу.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке. Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Сифль агар шават бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бози накунад зинҳор. Хобака шават душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шават дармон.
6: Пардифен беби ва пардифен кидс, джуз и ҳамешагӣ рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс, фавран ва бехавф дард ро раф карда, илтиҳобу таб ро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
7: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبوک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
8: شما سوفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سوفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سوفه نبود. خواهید که سوفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.

Зейн Малик и Javier Ward – «A Whole New World» – песня о том, как важно открыть для себя новые горизонты, увидеть привычные вещи под другим углом и позволить мечтам вести нас вперед. А мы открываем новую страницу этого дня вместе с вами. Пусть этот день принесет приятные встречи, хорошие новости и вдохновение для новых свершений. Это 102.2 FM. В ближайшие часы вас ждет отличная музыка, интересные истории, полезная информация и, конечно же, хорошее настроение. Оставайтесь на нашей волне, впереди много интересного. Коротко о погоде на сегодня. Солнечно, 32 градуса в столице. Этот день благоприятен для новых идей, общения и небольших, но важных шагов к поставленным целям. Не бойтесь проявлять инициативу, многие вопросы могут решиться быстрее, чем вы ожидаете. Среда подходит для деловых встреч, обучения и творческих проектов. Будьте внимательны к деталям и не откладывайте важные разговоры на потом. В личной жизни день располагает к искренности, приятным встречам и душевным беседам. Финансовые решения лучше принимать взвешенно, избегая спонтанных покупок. Ну а еще сегодня стоит найти время для отдыха и того, что приносит вам радость. Пусть этот день подарит вам вдохновение, удачные возможности и хорошее настроение. Улыбайтесь чаще, и удача обязательно улыбнется вам в ответ. Сегодня отмечается Всемирный день модерна. Сегодня же отмечается Международный день геральдики.

миру свое слово. И, пожалуй, это лучший повод напомнить себе. Не стоит держать важные чувства и мысли при себе. Иногда достаточно всего нескольких слов, чтобы изменить настроение, отношения или даже целую жизнь. Говорите о главном, делитесь эмоциями и не бойтесь быть искренними. Ну а прямо сейчас песня, которая уже давно стала настоящим хитом. Группа «Серебро», «Скажи, не молчи». На волне 102.2 FM.

0: Событийный маршрут.
1: Душанбе примет 45-е заседание Совета управляющих Зеленого климатического фонда. С 25 июня по 2 июля эксперты обсудят глобальные инициативы по адаптации к климатическим изменениям. За подробностями обратимся к нашему корреспонденту Ирине Умаровой, журналисту, который умеет сделать сложную тему понятной и близкой каждому.
2: Приветствую тебя, Тимур, и всех тех, кто вместе с нами на волне 102.2 FM. В солнечном Душанбе, представьте, совсем скоро, через несколько недель, воздух будет наполнен предвкушением. С 25 июня по 2 июля наш город станет центром мировой экологической повестки. Именно здесь пройдет 45-е заседание Совета управляющих Зеленого климатического фонда. Подготовка к этому событию уже идет полным ходом.

0: Совсем недавно на заседании Организационного комитета под председательством заместителя премьер-министра Таджикистана Сулаймона Зиёзода обсуждали каждую деталь. Чувствуется особая атмосфера. Люди понимают, что это не просто встреча чиновников, это шанс сделать наш мир лучше. В Душанбе соберутся те, кому не безразлична судьба нашей планеты. Представители стран-участниц фонда, международных организаций, финансовых институтов и, конечно, ведущие эксперты по климату. Они будут говорить о самом важном – как найти средства для климатического финансирования, как воплотить в жизнь проекты устойчивого развития, как вместе всем миром противостоять изменению климата. И знаете, что особенно трогательно? Проведение этого масштабного заседания именно в Таджикистане – это не просто выбор удобного места. Это знак доверия мирового сообщества к нашим инициативам. Таджикистан давно стал одним из лидеров в защите ледников и продвижении водно-климатической повестки. А это событие откроет новые возможности для привлечения зеленых инвестиций. Тех самых, что помогут сохранить красоту и богатство нашей природы для будущих поколений. Давайте немножко поговорим о самом Зеленом климатическом фонде. Во-первых, это крупнейший международный фонд ООН для помощи развивающимся странам в борьбе с климатическими изменениями. Он был создан в 2010 году в рамках Рамочной конвенции ООН и Парижского соглашения. Сегодня его портфель превышает 20 миллиардов долларов США и включает более 300 проектов. Штаб-квартира фонда находится в Республике Корея. Исполнительный директор из Португалии Мафалда Дуарте. Фонд помогает странам, столкнувшимся с засухами, наводнениями, таяния ледников. Он финансирует проекты по развитию возобновляемой энергетики и адаптации к изменениям климата. То есть делает то, что так нужно нашей планете и прямо сейчас. Когда я гуляю по улицам нашего Душанбе и вижу горы на горизонте, мне особенно ясно. Забота о климате – это не абстрактная идея. Это наша жизнь, это наш дом, это наше будущее. И то, что именно здесь, в сердце Таджикистана, соберутся люди со всего мира, чтобы обсудить эти вопросы, наполняет меня гордостью и надеждой. Мы действительно можем изменить мир, если будем действовать вместе. Мы будем следить за подготовкой к мероприятию и обязательно расскажем вам о новых деталях. С вами была Ирина Умарова. А сейчас я с радостью передаю слово своему коллеге Тимуру Бандишоеву.
1: Действительно, предстоящее заседание – это уникальная возможность для Таджикистана заявить о себе как о надежном партнере в решении глобальных экологических проблем. Событийный маршрут.

дуст дорем. Сегодня отмечается Всемирный день модерна, праздник, посвященный одному из самых ярких художественных направлений конца XIX – начала XX века. Модерн возник как стремление художников, архитекторов и дизайнеров уйти от строгих исторических стилей и создать новый язык искусства, соответствующий духу времени. Его легко узнать по плавным линиям, растительным орнаментам, асимметричным формам и особому вниманию к красоте каждой детали. В разных странах этот стиль получил свои названия. Во Франции его называли «Ар-Нуво», в Германии «Югенстиль», в Италии «Либерти», а в России закрепилось название «Модерн». Среди самых известных мастеров направления – бельгийский архитектор Виктор Орта, испанский гений Антонио Гауди и австрийский художник Густав Климт. Их работы до сих пор восхищают миллионы людей по всему миру. Интересно, что модерн охватил не только архитектуру и живопись. Он проник в мебель, ювелирное искусство, книжную графику, моду и даже предметы повседневного быта. Главная идея заключалась в том, что красота должна окружать человека повсюду. Сегодня здания и произведения эпохи модерна считаются настоящими культурными сокровищами. Их бережно сохраняют, реставрируют и изучают как важную часть мирового наследия. Всемирный день модерна напоминает нам о том, что искусство способно менять окружающий мир и делать его не только удобнее, но и прекраснее. День в истории.

аромат дня. В эфире программа «Аромат дня», и сегодня наш герой Дэвид Эвкулуота, аромат, который перевернул представление о мужской свежести и стал настоящей легендой мировой парфюмерии. История Кулуота началась в 1988 году. В то время большинство мужских ароматов были тяжелыми, насыщенными, древесными или восточными. Но парфюмер Пьер Бурдон решил создать совершенно другое настроение. Аромат, который передавал бы ощущение прохладной морской воды, свободы и энергии природы. Вдохновение он черпал в океане. Бурдон хотел передать чувства, которые испытывает человек, стоя на берегу моря. Свежий ветер, соленые брызги и бескрайний горизонт. Результатом стал Дэвид Эвкулуота, аромат, который сегодня считается одним из основоположников так называемого акватического направления в мужской парфюмерии. Интересно, что успех аромата оказался настолько большим, что многие бренды впоследствии начали выпускать собственные морские композиции. По сути, Кулуота задал целую тенденцию, которая остается популярной уже почти 4 десятилетия. С первых секунд аромат встречает яркой прохладой мяты, морских аккордов, лаванды и зеленых нот. Это ощущение чистоты и свежести, словно раннее утро на побережье. Затем композиция становится более мягкой и благородной благодаря жасмину, нероли и сандалу. В базе раскрываются кедр, мускус, амбра и табак, которые придают аромату глубину и мужественный характер. Несмотря на то, что Кулуота появился еще в прошлом веке, он удивительным образом остается актуальным и сегодня. Его выбирают мужчины разных поколений, от тех, кто познакомился с ним в конце 80-х, до молодых поклонников классической парфюмерии. Многие эксперты называют Дэвида Кулуота одним из самых влиятельных мужских ароматов в истории. Он доказал, что мужественность может звучать не только громко и тяжело, но и свежо, легко и естественно. Дэвид Кулуота – это аромат океанского бриза, свободы и уверенности. Аромат, который стал классикой и до сих пор вдохновляет парфюмеров по всему миру. Аромат дня.

Изучаем английский легко. В эфире программа «Изучаем английский легко». И сегодня мы будем учить английский красиво, романтично и с настроением. Наша сегодняшняя композиция – «Sarah Connor» from «Sarah with Love». Это лирическая песня о любви, расставании и надежде, написанная в форме письма. Отличный материал для изучения живого, эмоционального английского языка.

Песня вышла в конце 90-х и быстро стала хитом. В ней много простых, но очень выразительных фраз, которые легко запомнить и использовать в повседневной речи. Начнем с названия «From Sarah with love», дословно «От Сары с любовью». Обратите внимание на конструкцию «with love». Ее часто используют в письмах и открытках как теплое завершение сообщения.

Разберем несколько строк. For so many years we were friends. Так много лет мы были друзьями. Полезная конструкция for so many years. На протяжении многих лет. We were friends. Мы были друзьями.

But so many tears in the rain. Но так много слез под дождем. Здесь поэтический образ, но ключевые слова просты. Tears – слезы, rain – дождь. I thought you were not my kind. I thought that I could never fear for you. I thought you were not my kind. I thought that I could never feel for you. Я думала, ты не в моем вкусе. Я думала, что никогда не смогу что-то к тебе почувствовать. I thought... Я думала, past simple, my kind, мой тип или мне подходит. And now that you are far and away, I'm sending a letter today. И теперь, когда ты далеко, я отправляю письмо сегодня. Полезные фразы far and away, очень далеко, to send a letter, отправлять письмо. Припев сердца этой песни. She'd got the lover she's dreaming of. У нее есть любимый, о котором она мечтает. She'd got. She had got to dream of. Мечтать о ком-то. She never found the words to say. Она так и не нашла слов, чтобы сказать. Очень полезное выражение to find the words. Подобрать слова.

She took your picture to the stars above. Она унесла твою фотографию к звездам. Здесь образ мечты и надежды. She could dare to fall in love with you. Она могла осмелиться влюбиться в тебя. To dare to do something. Осмелиться что-то сделать. To fall in love. Влюбиться. So don't make her blue. Так не делай ее грустной. Запомните, to feel blue – грустить. Очень живое разговорное выражение. Maybe the chance for romance is like a train to catch before it's gone. Может быть, шанс на роман, как поезд, который нужно успеть поймать. Chance – шанс. Before it's gone – пока он не ушел.

Песня «From Sarah with Love» учит нас говорить о чувствах простым английским языком через мысли, ожидания и искренние слова. А сейчас послушайте песню целиком и попробуйте услышать уже знакомые фразы, особенно в припеве «Sarah Connor» «From Sarah with Love». С вами была программа «Изучаем английский легко», «Учите английский с музыкой» и до новых встреч в эфире!

Книжная полка. Вы слушаете рубрику «Книжная полка» – место, где слова оживают, а истории находят своих читателей. Сегодня я расскажу о нескольких книжных новинках, которые уже появились на прилавках и могут стать вашими спутниками в летних вечерах. Молли Эйткен «Пылать мне ярко». В Ирландии в 13 веке выжить было непросто, особенно девушке. Главная героиня Алиса, дочь богатого трактирщика, вызывает особенно много подозрений. В средневековье женщинам нельзя было даже выходить на улицу в одиночку, а она сама зарабатывает деньги и свободно общается с рыцарями и купцами. При этом Алиса много лет тоскует по неизвестному мужчине, а ее мужья один за другим умирают. По городу ползут слухи, героиню начинают считать ведьмой. Это историческая драма. Драма о женщине, материнской любви и давнем преступлении, и развязка у этой истории такая же мрачная, как и время, в которое она происходит. Чимаманда Нгози Адичи. Отчет мечтаний. Новый роман Чимаманды Нгози Адичи, который читатели ждали 12 лет, это сага о четырех женщинах в начале 2020-х. В центре истории нигерийская писательница Чиамака, запертая в Америке из-за пандемии. Ей скучно и одиноко, и она спасается бесконечными звонками по Zoom, семьей и друзьями, разбросанными по всему миру. Ее успешная подруга, юристка Зикора, мечтает завести ребенка, но не может найти достойного мужа. Двоюродная сестра Омелогор работает в коррумпированном банке в Абудже, но раздумывает оставить циничную работу ради программы MBA в США. И, наконец, гвинейская уборщица Кадиату, которая воспитывает дочь одна, внезапно оказывается втянутой в скандал, угрожающий ее будущему. Кэтрин Пиркис «Исчезнувшая без следа». Викторианский детектив в духе романов Конан Дойля расскажет историю 17-летней Эми Уорден, дочери Эсквайра из поместья Высокие Вязы, что в городке Хардейфорд. Днем ее видели выходящей из поместья в сторону шоссе, а вечером семья уже била тревогу. Девушка, окруженная вниманием родителей и друзей, пропала, как будто, как говорили жители Хардейфорда, земля разверзлась у нее под ногами. Искать девушку из Лондона приезжает леди-детектив Лавда и Брук. Но еще раньше влюбленные в Эми Лорд Харткасл и Фрэнк Варли, несмотря на соперничество, объединяются. Они прочесывают всю Англию в поисках девушки, живой или мертвой. Детективу Брук удается установить, что Эми Уорден как минимум жива. Но что же именно с ней случилось, еще предстоит выяснить. Такой была сегодняшняя книжная полка. Читайте, открывайте новые имена, и пусть каждая книга станет для вас окном в другой мир. До встречи в следующем выпуске, и пусть ваша неделя будет наполнена хорошими историями. Книжная полка.

Просто музыка на 102 и 2 FM. DJ Chill Out Sensation. Midnight Life. Вы слушаете рубрику «Просто музыка» – пространство, где слова становятся тише, а музыка говорит сама за себя. DJ Chill Out Sensation – Midnight Life – трек, в котором ночь звучит не как тишина, а как дыхание света в темноте. Здесь нет спешки, нет суеты, только ритм, который ведет вас сквозь мысли, воспоминания и мягкие сны наяву. Просто слушайте. Если сейчас вы где-то в дороге, дома у окна или в тишине наедине с собой, пусть эта музыка станет вашим фоном, вашим настроением, вашим маршрутом.

0: Просто музыка на 102 и 2 FM.
1: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
2: Здравствуйте, у микрофона Тимур Бандишоев. Главные новости к этому часу. Под руководством председателя Маджлиси Намояндагон Маджлисёли Республики Таджикистан Файзали Идизода состоялось очередное заседание Совета Маджлиси Намояндагон Маджлисёли Республики Таджикистан 7-го созыва. В ходе заседания Совета были рассмотрены и представлены следующие проекты законов Республики Таджикистан. О внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан о разрешительной системе. О внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан о правовом статусе иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Таджикистан. О внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан о культуре. О внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан об охране и использовании объектов историко-культурного наследия. О внесении изменений в закон Республики Таджикистан о вывозе и ввозе исторических и культурных ценностей. О внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан о правовой помощи. О внесении дополнений в закон Республики Таджикистан о праздничных днях. О внесении дополнений в закон Республики Таджикистан об ограничении использования табачной продукции. О внесении дополнений в закон Республики Таджикистан о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции. О внесении изменений в закон Республики Таджикистан о государственных символах Республики Таджикистан, а также ряд проектов изменений в Кодекс об административных правонарушениях, Кодекс административного судопроизводства, Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс здравоохранения и другие законодательные акты. Кроме того, были рассмотрены протоколы о прекращении действия протокола к соглашению о помощи беженцам и вынужденным переселенцам от 24 сентября 1993 года, соглашение о порядке организации проведения контролируемых поставок на международном уровне уполномоченными органами государств участников СНГ, а также вопросы о зарубежных визитах парламентской делегации Маджлиси Намояндагон в города Брест и Баку, о созыве очередного заседания второй сессии Маджлиси Намояндагон 7-го созыва и проект постановления повестки дня данного заседания. По итогам рассмотрения по всем вопросам были приняты соответствующие постановления. В Буоне состоялась встреча директора агентства по гидрометеорологии Республики Таджикистан Абдулло Курбонзода с руководителем инициативы по обеспечению прозрачности действий в области климата Хенингом Вустером. В ходе встречи стороны обсудили вопросы укрепления прозрачности климатической политики, совершенствования систем мониторинга, отчетности и верификации климатических данных, а также подготовки национальных отчетов в рамках выполнения обязательств по Парижскому соглашению. Особое внимание было уделено развитию потенциала Таджикистана в области оценки климатических мер, повышению качества климатической отчетности и использованию современных инструментов для отслеживания прогресса в достижении национально определяемых вкладов. Абдулло Курбонзода отметил важность международного сотрудничества в сфере климатической прозрачности и выразил заинтересованность в дальнейшем взаимодействии для укрепления национальных систем климатического мониторинга и отчетности. Председатель города Пинджикента Абдухолик Холикзода и генеральный директор ООО СП «Заравшон» Оуян Лунау рассмотрели деятельность этого крупного промышленного предприятия, сообщает агентство «Ховар». Стороны обсудили реализацию четвертой стратегической цели правительства Таджикистана, ускоренной индустриализации республики, вопросы расширения сотрудничества с местным исполнительным органом государственной власти города, а также вклад предприятия в решение социальных вопросов. Также были рассмотрены вопросы модернизации производственного оборудования, переноса линии электропередачи предприятия за пределы города, участия в строительстве социальных объектов и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Это были главные новости к этому часу.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
3: Я Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
6: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: Сифил агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бози накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
8: Пардифен беби ва пардифен кидс, джуз и ҳамешаги рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс, фавран ва бехавф дард ро раф карда, илтиҳоб ва таб ро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
9: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
10: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سلفه را رف نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.

В эфире программа «Песня по заявке». Здесь звучат композиции, которые вы выбираете сами, и истории, которые хочется прожить вместе. И сегодня у нас заявка от Аноры. Она пишет: «Хочу передать привет одному очень близкому человеку и включить песню, которая говорит о чувствах лучше любых слов». Анора, спасибо за ваше теплое послание. Иногда действительно одна песня может сказать гораздо больше, чем длинные разговоры. Для вас звучит проникновенная композиция «Нежность моя» в исполнении Валерии. Песня о чувствах, которые сложно выразить словами, но так легко почувствовать сердцем. Берегите тех, кто вам дорог, и не забывайте говорить о самом важном.

Это была песня «Нежность моя» по заявке Аноры. Если вы тоже хотите услышать любимую композицию в эфире и передать привет, пишите нам. Мы обязательно исполним ваше музыкальное пожелание. Оставайтесь с нами, впереди еще больше музыки и хорошего настроения.

истории, меняющие мир. У всего в нашем мире есть своя история. Она может быть короткой или длинной, с виду непримечательной, но если копнуть поглубже, крайне захватывающей. В каждом предмете, в каждом человеке, в каждом месте скрыта своя уникальная летопись, полная неожиданных поворотов, интересных фактов и удивительных находок. Именно это делает наш мир таким богатым и разнообразным, где каждый шаг может привести к новым открытиям и приключениям.

0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Истории, меняющие мир» с Тимуром Бандишоевым и Мариной Рожкиной. В нашем сегодняшнем выпуске мы расскажем вам не одну, а сразу несколько историй о самых революционных достижениях предпринимателей прошлого, которые навсегда изменили мир торговли и услуг. И начнем мы с курьеров и платформ дистанционной торговли. Дистанционная торговля ассоциируется с интернет-магазинами, но в розничной продаже подобная технология существовала всегда. Многочисленные водоносы, шарманщики, точильщики ножей, трубочисты и карабейники доставляли продукты и услуги прямо до двери потребителя. Торговля на крик, с живым, въедающимся в уши бодрым криком с утра и до сумерек, испокон веков была отдельным розничным форматом со своими уникальными скриптами и способами быть заметными среди моря конкурентов. Сейчас, в начале третьего тысячелетия, сервер пользователя забит кукис всевозможных ароматов ничуть не больше, чем окна и двери пользователя 19 века были наполнены пуш-уведомлениями латошников всех мастей. Вплоть до 1960-х годов в центре Ленинграда можно было видеть молочниц, женщин сельского вида в платке, белом фартуке с большим бидоном и черпаком для молока, которые ходили по дворам. А еще такая практика торговли стала прообразом курьерской доставки. Во многих лавках работали мальчики на побегушках, которые доставляли клиентам их тяжелые корзины с покупками. Сегодня всему этому на смену пришли различные онлайн-сервисы.
1: В начале 1870-х годов разъездной торговец из США Аарон Монтгомери задумался, как реализовать залежавшийся товар. Ни коммивояжеры, ни распродажи не решали проблему. Тогда он начал рассылать покупателям бумажный список товаров с ценами по почте. Нововведение пришлось по душе адресатам, и невостребованный до этого товар быстро разобрали. Так появилась торговля по каталогам. Уже в 1872 году Аарон основал компанию Montgomery Ward и выпустил 2-килограммовый каталог тиражом в 2 миллиона экземпляров. Это дало начало успешному бизнесу. Montgomery стал одним из крупнейших ритейлеров в США. Только в начале 1990-х компания отказалась от бумаги и перешла в онлайн. Но она не выдержала конкуренцию с Target и Walmart. И в 1997 году начала процедуру банкротства. Однако бизнес-модель Montgomery продолжает жить и сейчас. Любой интернет-магазин, по сути, тот же каталог, придуманный когда-то Аароном.
0: История этой бизнес-модели насчитывает несколько тысячелетий. На аукционе товар достается тому, кто предложит самую высокую цену или первым заплатит сумму, на которую рассчитывает продавец. Это позволяет предпринимателю получить за свой товар максимум денег. Сегодня аукционные дома ориентированы в основном на ценителей шедевров искусства, антиквариата и ювелирных изделий. Но на площадках вроде eBay устраивают аукционы на куда более демократичные вещи – кроссовки, смартфоны, книги и так далее. Тренд последнего времени – аукционы NFT-токенов. Это уникальные цифровые двойники различных объектов. Например, создатель Twitter Джек Дорси продал первый твит за 2,9 миллионов долларов. А умный робот-андроид София получила почти 700 тысяч долларов за NFT-токен, привязанный к его рисунку.
1: То, что не удалось продать и уже точно не принесет прибыли, дешевле выбросить, чем хранить. Этот метод практиковал великий ювелир Карл Фаберже. Он уничтожал все изделия, которые за определенный период не нашли покупателя. Подход Фаберже используют и современные бренды люксовых товаров. Например, компания Burberry регулярно сжигает нераспроданную за сезон одежду, чем вызывает гнев экоактивистов. Некоторые бренды отправляют остатки коллекции в стоковые магазины и утилизируют товар, только если он не продался и там. Уничтожение неликвида обходится компании выгоднее, чем его хранение и новые попытки реализации. Ведь пытаясь продать товар, на который нет спроса, все равно нужно тратить средства на аренду, рекламу и зарплату сотрудника. За те же деньги можно произвести новый товар.
0: Часто компании получают значительную часть дохода не от основного продукта, а от мерча для фанатов. К примеру, голливудские франшизы зарабатывают не только на фильмах, но и на футболках, кружках и игрушках с героями. Лучше всего это видно на примере компании Disney. Для начала Disney продал права на Микки Мауса за фиксированные $300 для использования на блокнотах, а затем в комиксах. В 1930 году пришла Кэролин Кларк и попросила разрешения производить мягкие куклы. В студии после этого создали подразделение мерчендайзинга, которое заключило одну из первых сделок с производителем мороженого. И 10 миллионов вафельных рожков с изображением Микки Мауса было продано только за первый месяц. Компания Ingersoll Waterbury была на грани банкротства, когда подписала контракт с Disney на производство часов с мышью. В результате они расплодились в количестве 2,5 миллионов штук. Но Уолт Дисней пошел дальше. После успеха «Белоснежки» он решил рассказать эту историю снова, но уже в формате парка развлечений Диснейленда. Здесь возвели аттракционы и отели, привлекли актеров, которые целый день ходили в костюмах персонажей Диснея и развлекали гостей. Так идеи и герои мультфильмов обрели новые воплощения. Сегодня в мире существует 5 Диснейлендов, и за все время их посетило более 600 миллионов человек.
1: В начале 20 века Генри Форд разделил сложный процесс сборки автомобиля на цепочку простых операций. Первый конвейер на заводе Форд запустил в 1908 году. Это позволило вовлечь в производство неквалифицированных сотрудников, повысить производительность предприятия и снизить стоимость автомобиля. Но именно на примере сборки машин Форд показал, все возможности и преимущества конвейера. Он сделал поточное производство стандартом индустрии, и это наряду с распространением электричества и химикатов стало одним из столпов второй промышленной революции, завершившейся как раз в начале 20 века.
0: Первый станок появился в конце 16 века в ткацком производстве. Тогда чулки вязали вручную, поэтому они стоили дорого. Инженера Уильяма Ли не устраивала низкая скорость работы вязальщиц. В 1589 году он придумал первый вязальный станок и представил его королеве Елизавете I. Автоматизация ускоряла производство и снижала количество ошибок, вызванных человеческим фактором. Королева отвергла изобретение, потому что внедрение станков оставило бы вязальщиц без работы. Но время поставило все на свои места. И в 1656 году во Франции запустили первую вязальную фабрику со станками. Со временем количество станков только росло, и они полностью изменили все отрасли промышленности. Сейчас вместо станков внедряют умных роботов и полностью автоматизированные производственные линии.
1: В 1950 году глава кредитной компании Hamilton Credit Corporation Фрэнк Макнамара выпустил первую кредитную карту Diners Club. Идея создания такого платежного средства пришла в голову Макнамаре годом ранее, когда он пошел с друзьями в нью-йоркский ресторан, но не смог расплатиться за обед, потому что забыл дома бумажник. Diners Club – название клуба ресторанных завсегдатаев, в который входил Макнамара. Изначально одноименные карты выдавались только членам этой организации. Они позволяли потратить на еду и напитки больше денег, чем у человека было при себе. Раз в месяц руководство клуба рассылало участникам выписки о потраченных средствах, и те должны были погасить задолженность в течение 2 недель, а комиссию за использование карты 5-7% от суммы заказа платили рестораторы. Им это было выгодно, потому что клиенты с картой Diners Club заказывали больше, чем планировали.
0: Lock-in. Эту технологию продажи еще называют «бритва и лезвие». Ее суть – продавать качественный товар по низкой цене, а основную прибыль получать за счет реализации дорогих расходных материалов. Первая технология Lock-in использовала компания Джона Рокфеллера Standard Oil в конце 19 века. Она продавала дешевые керосиновые лампы. Бизнес все равно шел в гору, потому что основной доход Рокфеллер получал от продажи дорогого керосина, необходимого для использования лампы. Но широкую известность эта модель торговли получила после ее применения в компании «Жилет». Сменные лезвия для бритвы стоили намного дороже самого станка. Сейчас подобную практику продаж используют PlayStation. Их консоли дешевле компьютеров такой же производительности, но основной доход компания получает от продажи дорогих игр.
1: В 1952 году Джозеф Вудленд и Бернард Сильвер представили способ автоматизации продаж штрих-код. Вудленда на изобретение вдохновила азбука Морзе. Он признался, что просто взял точки и тире и растянул их вниз. Получились узкие и широкие линии. С появлением в штрих-кодах продавцам больше не нужно было вручную вбивать на кассовом аппарате код товара и его цену. Достаточно отсканировать маркировку на упаковке. Но с момента разработки до массового внедрения технологии прошло 22 года. Первой покупкой, сделанной по штрих-коду, стала упаковка жевательной резинки «Ригли». Ее приобрели 26 июня 1974 года в 8:01 утра в супермаркете «Мэрш» города Трой, штат Огайо. Вместе с чеком она хранится в музее американской истории Смитсоновского института. Одномерные штрих-коды стали основой для двухмерных – QR-кодов и Data Matrix. Их возможности шире. К примеру, новые коды позволяют зашифровать больше информации, такой как строки текста и ссылки на сайты.
0: POS-терминал. Аббревиатура POS или POS расшифровывается как Point of Sale – точка продажи. В 1973 году компания IBM представила первый кассовый POS-терминал для магазинов. Он позволял регистрировать продажу товаров, принимать оплату картами, выдавать чеки. Терминал не только ускорял процесс торговли, но и защищал от обмана со стороны сотрудников. Безналичную оплату в кармане не спрячешь. Современные POS принимают карты с магнитной полосой и чипом. В них также можно оплатить покупку или заказ в кафе со смартфона или умных часов. Так как POS-терминал подключен к кассе, торговая система сразу фиксирует факт оплаты и может вычесть проданный товар из складских остатков. POS-терминал обычно входит в состав кассовой системы наряду с сенсорным экраном для кассира, сканером штрих-кодов и принтером для чеков. Такое решение помогает владельцам бизнеса отслеживать важные данные, например, сколько товара и кем было продано, сколько возвратов сделано, в какое время торговля шла наиболее активно.
1: В 1920-е годы General Motors переживала не лучшие времена. Генеральный директор корпорации Альфред Причард Слоун спас ее от краха и заложил основы современного децентрализованного менеджмента. В 1923 году он создал независимый совет директоров, административный и финансовый комитеты. Они координировали работу компаний и подразделений, входивших в General Motors, разрабатывали тактику и стратегию корпорации в различных областях и на разных рынках. Но часть полномочий Слоун делегировал подразделениям и установил для них четкие финансовые задачи, аналог современных KPI – Key Performance Indicators – ключевые показатели производительности. Таким образом, управление компанией стало децентрализованным. Каждый комитет принимал решения в рамках своих задач, а внутри подразделений обсуждались более мелкие практические вопросы. В результате General Motors не просто осталась на плаву, но уже в 1930-е годы превратилась в одного из ключевых игроков индустрии, а схема управления, предложенная Слоуном, стала классикой бизнес-менеджмента.

0: Первым в мире лоукостером считают американскую компанию Southwest Airlines. Она запустила лоукост-рейсы в 1971 году и сегодня занимает первое место в мире по количеству перевезенных пассажиров. Покупая билет на рейс компании лоукостера, вы платите только за основную услугу – перелет из точки А в точку Б. Но за все дополнительные услуги придется заплатить отдельно. Порой за перевозку чемодана в багажном отделении приходится отдать больше, чем за место в салоне. Есть и другие минусы. Например, неудобное расписание рейсов, длинные стыковки, прилет в аэропорт в сотни километров от города. Но для многих это все же комфортный и бюджетный способ путешествовать налегке.
1: Реклама с оплатой за клики. PPC – Pay Per Click – оплата за клик. Формат, в котором рекламодатель платит не за просмотры баннеров на странице, а только за количество кликов по ссылке. Конечно, количество просмотров рекламы всегда гораздо больше числа переходов, поэтому PPC и стоит дороже. В таком формате вероятность превратить потенциального клиента в реального значительно выше. Считается, что PPC впервые появилась в 1996 году. Этот рекламный формат использовал веб-каталог Planet Oasis, в котором были собраны ссылки на информационные и коммерческие сайты. Рекламодатель платил не за размещение рекламы на сайте или количество просмотров, а только за число кликов по своей ссылке.
0: В рамках краудфандинга люди, которые хотят поддержать проект, перечисляют ему определенные суммы. За это организаторы проекта могут пообещать им различные привилегии. Указать имя жертвователя в специальном разделе сайта, прислать сувенир, открыть доступ к новому альбому или клипу. Также краудфандинг помогает организатору сбора оценить спрос на свой продукт еще до начала его производства. Нельзя сказать, что этот способ финансирования бизнеса появился только вчера. Люди часто объединялись для достижения общих целей – постройки и ремонта дороги или общественных сооружений. Но в современном формате краудфандинг начался с музыки. В 2001 году в США появилась компания Artist Share, которая собирала деньги на запись альбомов, подготовку концертов и съемки клипов. К 2020 году 10 проектов, запущенных на этой площадке, стали лауреатами премии Грэмми. В 2002 году режиссер Эрик Бауман запустил первую краудфандинговую платформу для киноиндустрии filmventure.com. А в 2009 году появился clickstarter.com – сайт, где собирают средства на самые разные проекты – от фильмов и музыки до гаджетов и социальных инициатив. Крупнейший проект на платформе за все время – это умные часы Pebble Time. Организаторы собрали 20 с лишним миллионов долларов от 78 тысяч участников. А самым обсуждаемым проектом стала стиральная машина для беспроводных наушников Cardlux Earbuds Washer.
1: Краудфандинг, добавлю, это еще и отличная возможность каждому реализовать свой проект. Достаточно найти на него единомышленников. Как мы видим, ничего сверхординарного и невозможного в этом нет. Вот такие классные истории, реально изменившие мир, были в нашем сегодняшнем подкасте. До новых встреч, дорогие друзья!

Хит-парад на 102 и 2 FM. Это хит-парад на 102.2 FM. Здесь вы можете услышать самые любимые новинки. Но самое главное, хит-парад составляется на основе ваших заявок. Поэтому звоните, оставляйте свои заявки. Телефоны в студии 227-61-52, 227-61-72. Также вы можете отправлять сообщения на наш телеграм-канал и вайбер по номеру 800-110-122. Мы ждем пока вот она, десятка лучших песен на данный момент, на ваш взгляд. 10 место. Акмаль и Григорий Лепс. Шутка.

Лидер «Бандидос до Канде» «Роза». Это был хит-парад, который составляется на основе исключительно ваших музыкальных заявок. Поэтому звоните, оставляйте свои заявки. Телефоны в студии 227-61-52, 227-61-72. Также вы можете отправлять сообщения на наш телеграм-канал и вайбер по номеру 800-110-122.

0: В эфире информационная служба «Радио Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Здравствуйте, у микрофона Тимур Бандишоев. Главные новости к этому часу. Под руководством председателя Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Файзали Идизода состоялось очередное заседание Совета Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 7-го созыва. В ходе заседания Совета были рассмотрены и представлены следующие проекты законов Республики Таджикистан. О внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан о разрешительной системе. О внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан о правовом статусе иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Таджикистан. О внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан о культуре. О внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан об охране и использовании объектов историко-культурного наследия. О внесении изменений в закон Республики Таджикистан о вывозе и ввозе исторических и культурных ценностей. О внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан о правовой помощи. О внесении дополнений в закон Республики Таджикистан о праздничных днях. О внесении дополнений в закон Республики Таджикистан об ограничении использования табачной продукции. О внесении дополнений в закон Республики Таджикистан о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции. О внесении изменений в закон Республики Таджикистан о государственных символах Республики Таджикистан, а также ряд проектов изменений в Кодекс об административных правонарушениях, Кодекс административного судопроизводства, Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс здравоохранения и другие законодательные акты. Кроме того, были рассмотрены протоколы о прекращении действия протокола к соглашению о помощи беженцам и вынужденным переселенцам от 24 сентября 1993 года, соглашение о порядке организации проведения контролируемых поставок на международном уровне уполномоченными органами государств участников СНГ, а также вопросы о зарубежных визитах парламентской делегации Маджлиси Намояндагон в города Брест и Баку, о созыве очередного заседания второй сессии Маджлиси Намояндагон 7-го созыва и проект постановления повестки дня данного заседания. По итогам рассмотрения по всем вопросам были приняты соответствующие постановления. В Буоне состоялась встреча директора агентства по гидрометеорологии Республики Таджикистан Абдулло Курбонзода с руководителем инициативы по обеспечению прозрачности действий в области климата Хенингом Вустером. В ходе встречи стороны обсудили вопросы укрепления прозрачности климатической политики, совершенствования систем мониторинга, отчетности и верификации климатических данных, а также подготовки национальных отчетов в рамках выполнения обязательств по Парижскому соглашению. Особое внимание было уделено развитию потенциала Таджикистана в области оценки климатических мер, повышению качества климатической отчетности и использованию современных инструментов для отслеживания прогресса в достижении национально определяемых вкладов. Абдулло Курбонзода отметил важность международного сотрудничества в сфере климатической прозрачности и выразил заинтересованность в дальнейшем взаимодействии для укрепления национальных систем климатического мониторинга и отчетности. Председатель города Пинджикента Абдухолик Холикзода и генеральный директор ООО СП «Заравшон» Оуян Лунау рассмотрели деятельность этого крупного промышленного предприятия, сообщает агентство «Ховар». Стороны обсудили реализацию четвертой стратегической цели правительства Таджикистана, ускоренной индустриализации республики, вопросы расширения сотрудничества с местным исполнительным органом государственной власти города, а также вклад предприятия в решение социальных вопросов. Также были рассмотрены вопросы модернизации производственного оборудования, переноса линии электропередачи предприятия за пределы города, участия в строительстве социальных объектов и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Это были главные новости к этому часу.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта каждые полчаса в программе «Новости».

0: В эфире информационная служба «Радио Садовой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Здравствуйте, у микрофона Тимур Бандишоев. Главные новости к этому часу. Под руководством председателя Маджлиси Намояндагон Маджлисёли Республики Таджикистан Файзали Идизода состоялось очередное заседание Совета Маджлиси Намояндагон Маджлисёли Республики Таджикистан 7-го созыва. В ходе заседания Совета были рассмотрены и представлены следующие проекты законов Республики Таджикистан. О внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан о разрешительной системе. О внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан о правовом статусе иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Таджикистан. О внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан о культуре. О внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан об охране и использовании объектов историко-культурного наследия. О внесении изменений в закон Республики Таджикистан о вывозе и ввозе исторических и культурных ценностей. О внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан о правовой помощи. О внесении дополнений в закон Республики Таджикистан о праздничных днях. О внесении дополнений в закон Республики Таджикистан об ограничении использования табачной продукции. О внесении дополнений в закон Республики Таджикистан о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции. О внесении изменений в закон Республики Таджикистан о государственных символах Республики Таджикистан, а также ряд проектов изменений в Кодекс об административных правонарушениях, Кодекс административного судопроизводства, Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс здравоохранения и другие законодательные акты. Кроме того, были рассмотрены протоколы о прекращении действия протокола к соглашению о помощи беженцам и вынужденным переселенцам от 24 сентября 1993 года, соглашение о порядке организации проведения контролируемых поставок на международном уровне уполномоченными органами государств участников СНГ, а также вопросы о зарубежных визитах парламентской делегации Маджлиси Намояндагон в города Брест и Баку, о созыве очередного заседания второй сессии Маджлиси Намояндагон 7-го созыва и проект постановления о повестке дня данного заседания. По итогам рассмотрения по всем вопросам были приняты соответствующие постановления. В Буоне состоялась встреча директора агентства по гидрометеорологии Республики Таджикистан Абдулло Курбонзода с руководителем инициативы по обеспечению прозрачности действий в области климата Хенингом Вустером. В ходе встречи стороны обсудили вопросы укрепления прозрачности климатической политики, совершенствования систем мониторинга, отчетности и верификации климатических данных, а также подготовки национальных отчетов в рамках выполнения обязательств по Парижскому соглашению. Особое внимание было уделено развитию потенциала Таджикистана в области оценки климатических мер, повышению качества климатической отчетности и использованию современных инструментов для отслеживания прогресса в достижении национально определяемых вкладов. Абдулло Курбонзода отметил важность международного сотрудничества в сфере климатической прозрачности и выразил заинтересованность в дальнейшем взаимодействии для укрепления национальных систем климатического мониторинга и отчетности. Председатель города Пинджикента Абдухолик Холикзода и генеральный директор ООО СП «Заравшон» Оуян Лунау рассмотрели деятельность этого крупного промышленного предприятия, сообщает агентство «Ховар». Стороны обсудили реализацию четвертой стратегической цели правительства Таджикистана, ускоренной индустриализации республики, вопросы расширения сотрудничества с местным исполнительным органом государственной власти города, а также вклад предприятия в решение социальных вопросов. Также были рассмотрены вопросы модернизации производственного оборудования, переноса линии электропередачи предприятия за пределы города, участия в строительстве социальных объектов и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Это были главные новости к этому часу.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
2: Шириноби Шойруни Тоджик дар пировани савту навои Борбади аз мавҷи радиои Садои Душанбе дар барномаи Хусравонӣ.
3: Инсол дар ҷамоли гулу сабзагард нест. Инсол хок ашки алам дам намекашад. از هر سراخ ماری ازل سر نمی کلد از عشق خشت خانه دل نم نمی کسد مرغ بسوی لانه خود با هزار تست نالان نگاه کرده دیلش رم نمی کند دیگر زبان بحث نباشد زبان تیر شیطان فریبی حضرت آدم نمی کند این سال شکر شکر خدا شکر زندگی خوابی بناز کودک خاطر براحت است این سال گو بهار را گل بیستر بیا سال محبت است

0: Нозия Икраматулло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июн, майдони Истиқлол. Концерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин – выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
6: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رف، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
7: سیفل اگر شود بیمار، خسته باشد و افگار، اشک چشمش شش قطار، بازی نکند زینهار، خوبکش شود دشوار، تب کند ناگه بسیار، پدران و مادران، پردیفن شود درمان.
8: پردیفن بیبی و پردیفن کیتز جوز ای همیشه گی روزگار مادران. سوسپنزیه پردیفن بیبی و پردیفن کیتز محص برای کودکانی از دو ماه تا دو ساله و از این بالا تا دوازده ساله است. پردیفن بیبی و پردیفن کیتز فوران و بخوف درد رو رف کرده التهاب بود تب رو نبود می سازد. سوسپنزیه پردیفن بیبی و پردیفن کیتز رو از دارو خونه ها دسترس کنید. احتمال محدودیت استفاده دارد. قبلا با دکتر مصلحت کنید.

0: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке

0: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
2: Когда Макрота решил остаться надолго?
1: Бро, пора звать Ламбратин!
2: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.

0: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобака шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
5: Пардифен беби ва пардифен кидс, джуз и ҳамешагӣ рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс, фавран ва бехавф дард ро раф карда, илтиҳобу таб ро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
6: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами пердифен актив ро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами пердифен актив.
7: Шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. خودی اونی که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمی سال.

Зейн Малик и Javi Award – A Whole New World – песня о том, как важно открыть для себя новые горизонты, увидеть привычные вещи под другим углом и позволить мечтам вести нас вперед. А мы открываем новую страницу этого дня вместе с вами. Пусть этот день принесет приятные встречи, хорошие новости и вдохновение для новых свершений. Это 102.2 FM. В ближайшие часы вас ждет отличная музыка, интересные истории, полезная информация и, конечно же, хорошее настроение. Оставайтесь на нашей волне, впереди много интересного. Коротко о погоде на сегодня. Солнечно, 32 градуса в столице. Этот день благоприятен для новых идей, общения и небольших, но важных шагов к поставленным целям. Не бойтесь проявлять инициативу, многие вопросы могут решиться быстрее, чем вы ожидаете. Среда подходит для деловых встреч, обучения и творческих проектов. Будьте внимательны к деталям и не откладывайте важные разговоры на потом. В личной жизни день располагает к искренности, приятным встречам и душевным беседам. Финансовые решения лучше принимать взвешенно, избегая спонтанных покупок. Ну а еще сегодня стоит найти время для отдыха и того, что приносит вам радость. Пусть этот день подарит вам вдохновение, удачные возможности и хорошее настроение. Улыбайтесь чаще, и удача обязательно улыбнется вам в ответ. Сегодня отмечается Всемирный день Модерна. Сегодня же отмечается Международный день Геральдики. В этот день в разные годы родились такие известные люди, как американская актриса Хэтти МакДэниел, советская певица Людмила Зыкина, французский актер Венсан Перес, английская актриса Элизабет Херли, звезда таджикского телевидения Зеварда Владзуда, российский актер Евгений Стычкин, шведская певица Лале, немецкая фигуристка Минерва Фабиена Хазе. Вот такими яркими именами отмечен сегодняшний день в истории. Каждый из них однажды сделал шаг навстречу своей мечте и сумел сказать миру свое слово. И, пожалуй, это лучший повод напомнить себе. Не стоит держать важные чувства и мысли при себе. Иногда достаточно всего нескольких слов, чтобы изменить настроение, отношения или даже целую жизнь. Говорите о главном, делитесь эмоциями и не бойтесь быть искренними. Ну а прямо сейчас песня, которая уже давно стала настоящим хитом. Группа «Серебро. Скажи, не молчи». На волне 102.2 FM.

0: Событийный маршрут.
1: Душанбе примет 45-е заседание Совета управляющих Зеленого климатического фонда. С 25 июня по 2 июля эксперты обсудят глобальные инициативы по адаптации к климатическим изменениям. За подробностями обратимся к нашему корреспонденту Ирине Умаровой, журналисту, который умеет сделать сложную тему понятной и близкой каждому.
2: Приветствую тебя, Тимур, и всех тех, кто вместе с нами на волне 102.2 FM. В солнечном Душанбе, представьте, совсем скоро, через несколько недель, воздух будет наполнен предвкушением. С 25 июня по 2 июля наш город станет центром мировой экологической повестки. Именно здесь пройдет 45-е заседание Совета управляющих Зеленого климатического фонда. Подготовка к этому событию уже идет полным ходом. Совсем недавно на заседании Организационного комитета под председательством заместителя премьер-министра Таджикистана Сулаймона Зиёзода обсуждали каждую деталь. Чувствуется особая атмосфера. Люди понимают, что это не просто встреча чиновников, это шанс сделать наш мир лучше. В Душанбе соберутся те, кому не безразлична судьба нашей планеты. Представители стран-участниц фонда, международных организаций, финансовых институтов и, конечно, ведущие эксперты по климату. Они будут говорить о самом важном – как найти средства для климатического финансирования, как воплотить в жизнь проекты устойчивого развития, как вместе всем миром противостоять изменению климата. И знаете, что особенно трогательно? Проведение этого масштабного заседания именно в Таджикистане – это не просто выбор удобного места. Это знак доверия мирового сообщества к нашим инициативам. Таджикистан давно стал одним из лидеров в защите ледников и продвижении водно-климатической повестки. А это событие откроет новые возможности для привлечения зеленых инвестиций. Тех самых, что помогут сохранить красоту и богатство нашей природы для будущих поколений. Давайте немножко поговорим о самом Зеленом климатическом фонде. Во-первых, это крупнейший международный фонд ООН для помощи развивающимся странам в борьбе с климатическими изменениями. Он был создан в 2010 году в рамках Рамочной конвенции ООН и Парижского соглашения. Сегодня его портфель превышает 20 миллиардов долларов США и включает более 300 проектов. Штаб-квартира фонда находится в Республике Корея. Исполнительный директор из Португалии Мафалда Дуарте. Фонд помогает странам, столкнувшимся с засухами, наводнениями, таяния ледников. Он финансирует проекты по развитию возобновляемой энергетики и адаптации к изменениям климата. То есть делает то, что так нужно нашей планете и прямо сейчас. Когда я гуляю по улицам нашего Душанбе и вижу горы на горизонте, мне особенно ясно. Забота о климате – это не абстрактная идея. Это наша жизнь, это наш дом, это наше будущее. И то, что именно здесь, в сердце Таджикистана, соберутся люди со всего мира, чтобы обсудить эти вопросы, наполняет меня гордостью и надеждой. Мы действительно можем изменить мир, если будем действовать вместе. Мы будем следить за подготовкой к мероприятию и обязательно расскажем вам о новых деталях. С вами была Ирина Умарова. А сейчас я с радостью передаю слово своей

Love Story. Сегодня отмечается Всемирный день модерна, праздник, посвященный одному из самых ярких художественных направлений конца XIX – начала XX века. Модерн возник как стремление художников, архитекторов и дизайнеров уйти от строгих исторических стилей и создать новый язык искусства, соответствующий духу времени. Его легко узнать по плавным линиям, растительным орнаментам, асимметричным формам и особому вниманию к красоте каждой детали. В разных странах этот стиль получил свои названия. Во Франции его называли «Ар-Нуво», в Германии «Югенстиль», в Италии «Либерти», а в России закрепилось название «Модерн». Среди самых известных мастеров направления – бельгийский архитектор Виктор Орта, испанский гений Антонио Гауди и австрийский художник Густав Климт. Их работы до сих пор восхищают миллионы людей по всему миру. Интересно, что модерн охватил не только архитектуру и живопись. Он проник в мебель, ювелирное искусство, книжную графику, моду и даже предметы повседневного быта. Главная идея заключалась в том, что красота должна окружать человека повсюду. Сегодня здания и произведения эпохи модерна считаются настоящими культурными сокровищами. Их бережно сохраняют, реставрируют и изучают как важную часть мирового наследия. Всемирный день модерна напоминает нам о том, что искусство способно менять окружающий мир и делать его не только удобнее, но и прекраснее. День в истории.

рамат дня. В эфире программа «Аромат дня», и сегодня наш герой Дэвидов Кулуота, аромат, который перевернул представление о мужской свежести и стал настоящей легендой мировой парфюмерии. История Кулуота началась в 1988 году. В то время большинство мужских ароматов были тяжелыми, насыщенными, древесными или восточными. Но парфюмер Пьер Бурдон решил создать совершенно другое настроение. Аромат, который передавал бы ощущение прохладной морской воды, свободы и энергии природы. Вдохновение он черпал в океане. Бурдон хотел передать чувства, которые испытывает человек, стоя на берегу моря. Свежий ветер, соленые брызги и бескрайний горизонт. Результатом стал Дэвидов Кулуота, аромат, который сегодня считается одним из основоположников так называемого акватического направления в мужской парфюмерии. Интересно, что успех аромата оказался настолько большим, что многие бренды впоследствии начали выпускать собственные морские композиции. По сути, Кулуота задал целую тенденцию, которая остается популярной уже почти 4 десятилетия. С первых секунд аромат встречает яркой прохладой мяты, морских аккордов, лаванды и зеленых нот. Это ощущение чистоты и свежести, словно раннее утро на побережье. Затем композиция становится более мягкой и благородной благодаря жасмину, нероли и сандалу. В базе раскрываются кедр, мускус, амбра и табак, которые придают аромату глубину и мужественный характер. Несмотря на то, что Кулуота появился еще в прошлом веке, он удивительным образом остается актуальным и сегодня. Его выбирают мужчины разных поколений, от тех, кто познакомился с ним в конце 80-х, до молодых поклонников классической парфюмерии. Многие эксперты называют Дэвидов Кулуота одним из самых влиятельных мужских ароматов в истории. Он доказал, что мужественность может звучать не только громко и тяжело, но и свежо, легко и естественно. Дэвидов Кулуота – это аромат океанского бриза, свободы и уверенности. Аромат, который стал классикой и до сих пор вдохновляет парфюмеров по всему миру. Аромат дня.

изучаем английский легко. В эфире программа «Изучаем английский легко». И сегодня мы будем учить английский красиво, романтично и с настроением. Наша сегодняшняя композиция – «Sarah Connor» from «Sarah with Love». Это лирическая песня о любви, расставании и надежде, написанная в форме письма. Отличный материал для изучения живого, эмоционального английского языка.

Песня вышла в конце 90-х и быстро стала хитом. В ней много простых, но очень выразительных фраз, которые легко запомнить и использовать в повседневной речи. Начнем с названия «From Sarah with Love», дословно «От Сары с любовью». Обратите внимание на конструкцию «with love». Ее часто используют в письмах и открытках как теплое завершение сообщения.

Разберем несколько строк. For so many years we were friends. Так много лет мы были друзьями. Полезная конструкция for so many years. На протяжении многих лет. We were friends. Мы были друзьями.

But so many tears in the rain. Но так много слез под дождем. Здесь поэтический образ, но ключевые слова просты. Tears – слезы, rain – дождь. I thought you were not my kind. I thought that I could never fear for you. I thought you were not my kind. I thought that I could never feel for you. Я думала, ты не в моем вкусе. Я думала, что никогда не смогу что-то к тебе почувствовать. I thought... Я думала, past simple, my kind, мой тип или мне подходит. And now that you are far and away, I'm sending a letter today. И теперь, когда ты далеко, я отправляю письмо сегодня. Полезные фразы far and away, очень далеко, to send a letter, отправлять письмо. Припев сердца этой песни. She'd got the lover she's dreaming of. У нее есть любимый, о котором она мечтает. She'd got, she had got to dream of. Мечтать о ком-то. She never found the words to say, but I know that today she's gonna send her letter to you. She never found the words to say. Она так и не нашла слов, чтобы сказать. Очень полезное выражение to find the words, подобрать слова.

She took your picture to the stars above. Она унесла твою фотографию к звездам. Здесь образ мечты и надежды. She could dare to fall in love with you. Она могла осмелиться влюбиться в тебя. To dare to do something. Осмелиться что-то сделать. To fall in love. Влюбиться. So don't make her blue. Так не делай ее грустной. Запомните, to feel blue – грустить. Очень живое разговорное выражение. Maybe the chance for romance is like a train to catch before it's gone. Может быть, шанс на роман – как поезд, который нужно успеть поймать. Chance – шанс. Before it's gone – пока он не ушел.

Песня From Sarah With Love учит нас говорить о чувствах простым английским языком через мысли, ожидания и искренние слова. А сейчас послушайте песню целиком и попробуйте услышать уже знакомые фразы, особенно в припеве. Sarah Connor, From Sarah With Love. С вами была программа «Изучаем английский легко», «Учите английский с музыкой» и до новых встреч в эфире!

Книжная полка. Вы слушаете рубрику «Книжная полка» – место, где слова оживают, а истории находят своих читателей. Сегодня я расскажу о нескольких книжных новинках, которые уже появились на прилавках и могут стать вашими спутниками в летних вечерах. Молли Эйткен «Пылать мне ярко». В Ирландии в 13 веке выжить было непросто, особенно девушке. Главная героиня Алиса, дочь богатого трактирщика, вызывает особенно много подозрений. В средневековье женщинам нельзя было даже выходить на улицу в одиночку, а она сама зарабатывает деньги и свободно общается с рыцарями и купцами. При этом Алиса много лет тоскует по неизвестному мужчине, а ее мужья один за другим умирают. По городу ползут слухи, героиню начинают считать ведьмой. Это историческая драма о женщине, материнской любви и давнем преступлении, и развязка у этой истории такая же мрачная, как и время, в которое она происходит. Чимаманда Нгози Адичи. Отчет мечтаний. Новый роман Чимаманды Нгози Адичи, который читатели ждали 12 лет, это сага о четырех женщинах в начале 2020-х. В центре истории нигерийская писательница Чиамака, запертая в Америке из-за пандемии. Ей скучно и одиноко, и она спасается бесконечными звонками по Zoom, семьей и друзьями, разбросанными по всему миру. Ее успешная подруга, юристка Зикора, мечтает завести ребенка, но не может найти достойного мужа. Двоюродная сестра Омелогор работает в коррумпированном банке в Абудже, но раздумывает оставить циничную работу ради программы MBA в США. И, наконец, гвинейская уборщица Кадиату, которая воспитывает дочь одна, внезапно оказывается втянутой в скандал, угрожающий ее будущему. Кэтрин Пиркис «Исчезнувшая без следа». Викторианский детектив в духе романов Конан Дойля расскажет историю 17-летней Эми Уорден, дочери Эсквайра из поместья Высокие Вязы, что в городке Хардейфорд. Днем ее видели выходящей из поместья в сторону шоссе, а вечером семья уже била тревогу. Девушка, окруженная вниманием родителей и друзей, пропала, как будто, как говорили жители Хардейфорда, земля разверзлась у нее под ногами. Искать девушку из Лондона приезжает леди-детектив Лавда и Брук. Но еще раньше влюбленные в Эми Лорд Харткасл и Фрэнк Варли, несмотря на соперничество, объединяются. Они прочесывают всю Англию в поисках девушки, живой или мертвой. Детективу Брук удается установить, что Эми Уорден как минимум жива. Но что же именно с ней случилось, еще предстоит выяснить. Такой была сегодняшняя книжная полка. Читайте, открывайте новые имена, и пусть каждая книга станет для вас окном в другой мир. До встречи в следующем выпуске, и пусть ваша неделя будет наполнена хорошими историями. Книжная полка.

Просто музыка на 102 и 2 FM. Диджей Chill Out Sensation. Midnight Life. Вы слушаете рубрику «Просто музыка» – пространство, где слова становятся тише, а музыка говорит сама за себя. Диджей Chill Out Sensation – Midnight Life – трек, в котором ночь звучит не как тишина, а как дыхание света в темноте. Здесь нет спешки, нет суеты, только ритм, который ведет вас сквозь мысли, воспоминания и мягкие сны наяву. Просто слушайте. И если сейчас вы где-то в дороге, дома у окна или в тишине наедине с собой, пусть эта музыка станет вашим фоном, вашим настроением, вашим маршрутом.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бози накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
5: Пардифен беби ва пардифен кидс, джуз и ҳамешагии рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс, фавран ва бехавф дард ро раф карда, илтиҳобу таб ро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
6: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш, малҳами пардифен актив ро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами пардифен актив.
7: Шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

В эфире программа «Песня по заявке». Здесь звучат композиции, которые вы выбираете сами, и истории, которые хочется прожить вместе. И сегодня у нас заявка от Аноры. Она пишет: «Хочу передать привет одному очень близкому человеку и включить песню, которая говорит о чувствах лучше любых слов». Анора, спасибо за ваше теплое послание. Иногда действительно одна песня может сказать гораздо больше, чем длинные разговоры. Для вас звучит проникновенная композиция «Нежность моя» в исполнении Валерии. Песня о чувствах, которые сложно выразить словами, но так легко почувствовать сердцем. Берегите тех, кто вам дорог, и не забывайте говорить о самом важном.

Это была песня «Нежность моя» по заявке Аноры. Если вы тоже хотите услышать любимую композицию в эфире и передать привет, пишите нам. Мы обязательно исполним ваше музыкальное пожелание. Оставайтесь с нами, впереди еще больше музыки и хорошего настроения.

истории, меняющие мир. У всего в нашем мире есть своя история. Она может быть короткой или длинной, с виду непримечательной, но если копнуть поглубже, крайне захватывающей. В каждом предмете, в каждом человеке, в каждом месте скрыта своя уникальная летопись, полная неожиданных поворотов, интересных фактов и удивительных находок. Именно это делает наш мир таким богатым и разнообразным, где каждый шаг может привести к новым открытиям и приключениям.

Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Истории, меняющие мир» с Тимуром Бандишоевым и Мариной Рожкиной. В нашем сегодняшнем выпуске мы расскажем вам не одну, а сразу несколько историй о самых революционных достижениях предпринимателей прошлого, которые навсегда изменили мир торговли и услуг. И начнем мы с курьеров и платформ дистанционной торговли. Дистанционная торговля ассоциируется с интернет-магазинами, но в розничной продаже подобная технология существовала всегда. Многочисленные водоносы, шарманщики, точильщики ножей, трубочисты и коробейники доставляли продукты и услуги прямо до двери потребителя. Торговля на крик с

0: сельского вида в платке, белом фартуке с большим бидоном и черпаком для молока, которые ходили по дворам. А еще такая практика торговли стала прообразом курьерской доставки. Во многих лавках работали мальчики на побегушках, которые доставляли клиентам их тяжелые корзины с покупками. Сегодня всему этому на смену пришли различные онлайн-сервисы.
1: В начале 1870-х годов разъездной торговец из США Аарон Монтгомери задумался, как реализовать залежавшийся товар. Ни коммивояжеры, ни распродажи не решали проблему. Тогда он начал рассылать покупателям бумажный список товаров с ценами по почте. Нововведение пришлось по душе адресатам, и невостребованный до этого товар быстро разобрали. Так появилась торговля по каталогу. Уже в 1872 году Аарон основал компанию Montgomery Ward и выпустил 2-килограммовый каталог тиражом в 2 миллиона экземпляров. Это дало начало успешному бизнесу. Montgomery стал одним из крупнейших ритейлеров в США. Только в начале 1990-х компания отказалась от бумаги и перешла в онлайн. Но она не выдержала конкуренцию с Target and Walmart. И в 1997 году начала процедуру банкротства. Однако бизнес-модель Montgomery продолжает жить и сейчас. Любой интернет-магазин, по сути, тот же каталог, придуманный когда-то Аароном.
0: История этой бизнес-модели насчитывает несколько тысячелетий. На аукционе товар достается тому, кто предложит самую высокую цену или первым заплатит сумму, на которую рассчитывает продавец. Это позволяет предпринимателю получить за свой товар максимум денег. Сегодня аукционные дома ориентированы в основном на ценителей шедевров искусства, антиквариата и ювелирных изделий. Но на площадках вроде eBay устраивают аукционы на куда более демократичные вещи – кроссовки, смартфоны, книги и так далее. Тренд последнего времени – аукционы NFT-токенов. Это уникальные цифровые двойники различных объектов. Например, создатель Twitter Джек Дорси продал первый твит за 2,9 миллионов долларов. А умный робот-андроид София получила почти 700 тысяч долларов за NFT-токен, привязанный к его рисунку.
1: То, что не удалось продать и уже точно не принесет прибыли, дешевле выбросить, чем хранить. Этот метод практиковал великий ювелир Карл Фаберже. Он уничтожал все изделия, которые за определенный период не нашли покупателя. Подход Фаберже используют и современные бренды люксовых товаров. Например, компания Burberry регулярно сжигает нераспроданную за сезон одежду, чем вызывает гнев экоактивистов. Некоторые бренды отправляют остатки коллекции в стоковые магазины и утилизируют товар, только если он не продался и там. Уничтожение неликвида обходится компании выгоднее, чем его хранение и новые попытки реализации. Ведь, пытаясь продать товар, на который нет спроса, все равно нужно тратить средства на аренду, рекламу и зарплату сотрудникам. За те же деньги можно произвести новый товар.
0: Часто компании получают значительную часть дохода не от основного продукта, а от мерча для фанатов. К примеру, голливудские франшизы зарабатывают не только на фильмах, но и на футболках, кружках и игрушках с героями. Лучше всего это видно на примере компании Disney. Для начала Disney продал права на Микки Мауса за фиксированные $300 для использования на блокнотах, а затем в комиксах. В 1930 году пришла Кэролин Кларк и попросила разрешения производить мягкие куклы. В студии после этого создали подразделение мерчендайзинга, которое заключило одну из первых сделок с производителем мороженого. И 10 миллионов вафельных рожков с изображением Микки Мауса было продано только за первый месяц. Компания Ingersoll Waterbury была на грани банкротства, когда подписала контракт с Disney на производство часов с мышью. В результате они расплодились в количестве 2,5 миллионов штук. Но Walt Disney пошел дальше. После успеха

0: По Снежке он решил рассказать эту историю снова, но уже в формате парка развлечений Диснейленда. Здесь возвели аттракционы и отели, привлекли актеров, которые целый день ходили в костюмах персонажей Диснея и развлекали гостей. Так идеи и герои мультфильмов обрели новые воплощения. Сегодня в мире существует 5 Диснейлендов, и за все время их посетило более 600 миллионов человек.
1: В начале 20 века Генри Форд разделил сложный процесс сборки автомобиля на цепочку простых операций. Первый конвейер на заводе Форд запустил в 1908 году. Это позволило вовлечь в производство неквалифицированных сотрудников, повысить производительность предприятия и снизить стоимость автомобиля. Но именно на примере сборки машин Форд показал, все возможности и преимущества конвейера. Он сделал поточное производство стандартом индустрии, и это наряду с распространением электричества и химикатов стало одним из столпов второй промышленной революции, завершившейся как раз в начале 20 века.
0: Первый станок появился в конце 16 века в ткацком производстве. Тогда чулки вязали вручную, поэтому они стоили дорого. Инженера Уильяма Ли не устраивала низкая скорость работы вязальщиц. В 1589 году он придумал первый вязальный станок и представил его королеве Елизавете I. Автоматизация ускоряла производство и снижала количество ошибок, вызванных человеческим фактором. Королева отвергла изобретение, потому что внедрение станков оставило бы вязальщиц без работы. Но время поставило все на свои места. И в 1656 году во Франции запустили первую вязальную фабрику со станками. Со временем количество станков только росло, и они полностью изменили все отрасли промышленности. Сейчас вместо станков внедряют умных роботов и полностью автоматизированные производственные линии.
1: В 1950 году глава кредитной компании Hamilton Credit Corporation Фрэнк Макнамара выпустил первую кредитную карту Diners Club. Идея создания такого платежного средства пришла в голову Макнамаре годом ранее, когда он пошел с друзьями в нью-йоркский ресторан, но не смог расплатиться за обед, потому что забыл дома бумажник. Diners Club – название клуба ресторанных завсегдатаев, в который входил Макнамара. Изначально одноименные карты выдавались только членам этой организации. Они позволяли потратить на еду и напитки больше денег, чем у человека было при себе. Раз в месяц руководство клуба рассылало участникам выписки о потраченных средствах, и те должны были погасить задолженность в течение 2 недель, а комиссию за использование карты 5-7% от суммы заказа платили рестораторы. Им это было выгодно, потому что клиенты с картой Diners Club заказывали больше, чем планировали.
0: Lock-in. Эту технологию продажи еще называют «бритва и лезвие». Ее суть – продавать качественный товар по низкой цене, а основную прибыль получать за счет реализации дорогих расходных материалов. Первая технология Lock-in использовала компания Джона Рокфеллера Standard Oil в конце 19 века. Она продавала дешевые керосиновые лампы. Бизнес все равно шел в гору, потому что основной доход Рокфеллер получал от продажи дорогого керосина, необходимого для использования лампы. Но широкую известность эта модель торговли получила после ее применения в компании Gillette. Сменные лезвия для бритвы стоили намного дороже самого станка. Сейчас подобную практику продаж используют PlayStation. Их консоли дешевле компьютеров такой же производительности, но основной доход компания получает от продажи дорогих игр.
1: В 1952 году Джозеф Вудленд и Бернард Сильвер представили способ автоматизации продаж штрих-код. Вудленда на изобретение вдохновила азбука Морзе. Он признался, что просто взял точки и тире и растянул их вниз. Получились узкие и широкие линии. С появлением штрих-кодов продавцам больше не нужно было вручную вбивать на кассовом аппарате код товара и его цену. Достаточно отсканировать маркировку на упаковке. Но с момента разработки до массового внедрения технологии прошло 22 года. Первой покупкой, сделанной по штрих-коду, стала упаковка жевательной резинки Wrigley. Ее приобрели 26 июня 1974 года в 8:01 утра в супермаркете Мэрш города Трой, штат Огайо. Вместе с чеком она хранится в музее американской истории Смитсоновского института. Одномерные штрих-коды стали основой для двухмерных QR-кодов и Data Matrix. Их возможности шире. К примеру, новые коды позволяют зашифровать больше информации, такой как строки текста и ссылки на сайты.
0: POS-терминал. Аббревиатура POS или POS расшифровывается как Point of Sale – точка продажи. В 1973 году компания IBM представила первый кассовый POS-терминал для магазинов. Он позволял регистрировать продажу товаров, принимать оплату картами, выдавать чеки. Терминал не только ускорял процесс торговли, но и защищал от обмана со стороны сотрудников. Безналичную оплату в кармане не спрячешь. Современные POS принимают карты с магнитной полосой и чипом. В них также можно оплатить покупку или заказ в кафе со смартфона или умных часов. Так как POS-терминал подключен к кассе, торговая система сразу фиксирует факт оплаты и может вычесть проданный товар из складских остатков. POS-терминал обычно входит в состав кассовой системы наряду с сенсорным экраном для кассира, сканером штрих-кодов и принтером для чеков. Такое решение помогает владельцам бизнеса отслеживать важные данные, например, сколько товара и кем было продано, сколько возвратов сделано, в какое время торговля шла наиболее активно.
1: В 1920-е годы General Motors переживала не лучшие времена. Генеральный директор корпорации Альфред Причард Слоун спас ее от краха и заложил основы современного децентрализованного менеджмента. В 1923 году он создал независимый совет директоров, административный и финансовый комитеты. Они координировали работу компаний и подразделений, входивших в General Motors, разрабатывали тактику и стратегию корпорации в различных областях и на разных рынках. Но часть полномочий Слоун делегировал подразделениям и установил для них четкие финансовые задачи, аналог современных KPI – Key Performance Indicators – ключевые показатели производительности. Таким образом, управление компанией стало децентрализованным. Каждый комитет принимал решения в рамках своих задач, а внутри подразделений обсуждались более мелкие практические вопросы. В результате General Motors не просто осталась на плаву, но уже в 1930-е годы превратилась в одного из ключевых игроков индустрии, а схема управления, предложенная Слоуном, стала классикой бизнес-менеджмента.

0: Первым в мире лоукостером считают американскую компанию Southwest Airlines. Она запустила лоукост-рейсы в 1971 году и сегодня занимает первое место в мире по количеству перевезенных пассажиров. Покупая билет на рейс компании лоукостера, вы платите только за основную услугу – перелет из точки А в точку Б. Но за все дополнительные услуги придется заплатить отдельно. Порой за перевозку чемодана в багажном отделении приходится отдать больше, чем за место в салоне. Есть и другие минусы. Например, неудобное расписание рейсов, длинные стыковки, прилет в аэропорт в сотни километров от города. Но для многих это все же комфортный и бюджетный способ путешествовать налегке.
1: Реклама с оплатой за клики. PPC – Pay Per Click – оплата за клик. Формат, в котором рекламодатель платит не за просмотры баннеров на странице, а только за количество кликов по ссылке. Конечно, количество просмотров рекламы всегда гораздо больше числа переходов, поэтому PPC и стоит дороже. В таком формате вероятность превратить потенциального клиента в реального значительно выше. Считается, что PPC впервые появилась в 1996 году. Этот рекламный формат использовал веб-каталог Planet Oasis, в котором были собраны ссылки на информационные и коммерческие сайты. Рекламодатель платил не за размещение рекламы на сайте или количество просмотров, а только за число кликов по своей ссылке.
0: В рамках краудфандинга люди, которые хотят поддержать проект, перечисляют ему определенные суммы. За это организаторы проекта могут пообещать им различные привилегии. Указать имя жертвователя в специальном разделе сайта, прислать сувенир, открыть доступ к новому альбому или клипу. Также краудфандинг помогает организатору сбора оценить спрос на свой продукт еще до начала его производства. Нельзя сказать, что этот способ финансирования бизнеса появился только вчера. Люди часто объединялись для достижения общих целей – постройки и ремонта дороги или общественных сооружений. Но в современном формате краудфандинг начался с музыки. В 2001 году в США появилась компания Artist Share, которая собирала деньги на запись альбомов, подготовку концертов и съемки клипов. К 2020 году 10 проектов, запущенных на этой площадке, стали лауреатами премии Грэмми. В 2002 году режиссер Эрик Бауман запустил первую краудфандинговую платформу для киноиндустрии – filmventure.com. А в 2009 году появился clickstarter.com – сайт, где собирают средства на самые разные проекты – от фильмов и музыки до гаджетов и социальных инициатив. Крупнейший проект на платформе за все время – это умные часы Pebble Time. Организаторы собрали 20 с лишним миллионов долларов от 78 тысяч участников. А самым обсуждаемым проектом стала стиральная машина для беспроводных наушников Cardlux Earbuds Washer.
1: Краудфандинг, добавлю, это еще и отличная возможность каждому реализовать свой проект. Достаточно найти на него единомышленников. Как мы видим, ничего сверхординарного и невозможного в этом нет. Вот такие классные истории, реально изменившие мир, были в нашем сегодняшнем подкасте. До новых встреч, дорогие друзья!

Хит-парад на 102.2 FM. Это хит-парад на 102.2 FM. Здесь вы можете услышать самые любимые новинки. Но самое главное, хит-парад составляется на основе ваших заявок. Поэтому звоните, оставляйте свои заявки. Телефоны в студии 227-61-52, 227-61-72. Также вы можете отправлять сообщения на наш телеграм-канал и вайбер по номеру 800-110-122. Мы ждем, пока вот она, десятка лучших песен на данный момент, на ваш взгляд. 10-е место. Акмаль и Григорий Лепс. Шутка.

Лидер «Бандидос до Канде» «Роза» — это был хит-парад, который составляется на основе исключительно ваших музыкальных заявок. Поэтому звоните, оставляйте свои заявки. Телефоны в студии 227-61-52, 227-61-72. Также вы можете отправлять сообщения на наш телеграм-канал и вайбер по номеру 800-110-122.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Мақомати иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 19 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти. Мод

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
5: Сифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон Пердифен шавад дармон.
6: Пардифен Беби ва Пардифен Китс – джуз и ҳамешагӣ рӯзгори модарон. Суспензияи Пардифен Беби ва Пардифен Китс маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен Беби ва Пардифен Китс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи Пардифен Беби ва Пардифен Китсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
7: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را نراحت می کند. شربت برمیسال سلفه را رفت، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда Макрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Ойо дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
5: Тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, Пердифен шавад дармон.
6: Пардифен Беби ва Пардифен Китс – джуз и хамеша гей рузгори модарон. Суспензия Пардифен Беби ва Пардифен Китс – маз барой кудакони аз 2 моха то 2 сола ва азим боло то 12 сола аст. Пардифен Беби ва Пардифен Китс – фавран ва бихав дардро раф карда, илтихобу табро нобуд месозад. Суспензия Пардифен Беби ва Пардифен Китсро аз дору хунао дастрас кунид. Ихтимоли махдудияти истифода дорад. Каблан бо духтур маслихат кунид.
7: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را نراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رف نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
8: شیرینابی شایران تاجیک در پیراهن صوت و نوای باربدی از موج رادیوی صدای دوشنبه در برنامه خسروانی.